0: Ребята, засада. Нужен проводник. Звоните в штаб.
1: Я старший капитан Шуде.
0: Скажи своим солдатам, чтобы отступали.
2: Их координаты я определил. Курдежим по северу, по моей команде. Огонь!
1: Стой! Он же сумел!

0: 请求从东北抗日联军炎红光支队的帮区通过。
1: 炎红光支队准许你部通过。
2: 敬礼！
1: Раз два, раз два, раз два, раз два.